0: Радио-Рафила. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови, там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви, навод самая простая ява. И тады душой не криви, на дороге життя широкой. Починается все с любви.

0: Беларусь.
1: А в студии Белорусского трансграничного радио «Рация» годинники показывают 10 хвилин на 7-ю годину, это польский час, на 10 хвилин на 8-ю, это час белорусский. Завтра початок научального года. Ці белорусских детей у дверях школы заместо наставника будут витать милицианты. Такий комментар почуем от Яны Запольской. Сегодня ближе к закончению этой годины. Ранее у нас и экономичные новины, и про ситуацию в Украине. И про с этого и почнем. Прилет гвалт, сум, так, это лето можно характеризовать в Украине. И про это подробязней расскажет Беларусь, який стала живе в Украине сусед Владимир Гудков. Он осерагается, боится, можно сказать, так как и в попередние годы, что боевые деяния не завершаются, а хутка почнется осень, затем зима, самые тяжкие моменты у час войны.
2: Ну, пережил. Больше тревог стало у нас, больше прилетов, больше гвалту, суму. И, ну, але пережил. Ось на дворе теплое. Электричность амаль не зникала. Что можно сказать? Пережил. Ну, только что ось напруга, ну, есть напруга, есть хвилювання, то, что там с Киевом отбывается. Ну, и у нас на нашем регионе так само, но поравнанні с тем, что в Киеве робится, ну, больше-меньше. Назираем на пролеты шахедов и подрывы шахедов, подрывы ракетов с пляжем. Сидишь на пляже, бачим у неба, бабах, там пролетело, там самолет пролетел, там нечто взорвалось.
3: Якія менавіта падзеі або навіны за апошнія месяцы найбольш прыцягвалі вашу ўвагу і чаму менавіта яны сталі рэзанансными для вас?
2: Складнае пытанне. Тыя навіны, якія, ну, не наўпрост, але нейкім чынам ускосна могуць паўплываць на маё становішча, на становішча ў Украіне. Той же канфлікт у Перскай затоцы. Мы разумеем, што і гэта только, хотя у нас так само уже пужал, хотя нас уже складно напужать, пужал ракетами. Мы разумеем, что ты все это залежит, так сказать, не залежит, но уплывает на нас. Ну а у нас мы, ну, что мы бачим? Мы бачим патовую ситуацию, ну, с моей крутки погляду, так сказать, не профессионала, патовую ситуацию на линии стыкнення и ось масованные атаки у паветра.
3: Як бы вы описали свой эмоцыйны стан зараз на конец жніўня, дзе вы знаходзіце гэтыя кропкі? Ці ёсць адаптацыя, ці наадварот хваля новай глыбокай стомленасці і нявызначанасці ў вас зараз?
2: Ну, давайте так, глядзячы з пункту, так сказаць, з кропкі зору украінскага пересічнага грамадзяніна, так, жыхара Украіны, я не бачу такой, все протягивается, все то же самое, все, ну, я не бачу что-то такого, что створало бы додатковое напружение, какие-то новые додатковые там хвалявания, пытания, в чем проблемы. А, ну, с точки зрения того, что я все ж таки громадянин Беларуси, мне хвалюет то, что ничего в Беларуси не меняется, у лепший бок. Все навод там с одного боку межи, с другого боку межи, конечно, что-то, некое ворушение есть, але я не бачу ніякага реального руху в добрым напрамку.
3: Ваше бажання, як украинское грамадство зараз справляется с постоянным тиском, с тем, что далее идет война?
2: Глядите, мне здається, ну, тут я не ведаю, як так. Справляется, покуль что справляется, але мне не сподобается, что вельми, я не ведаю, это реальные люди, это боты, это ИПСО российское. Ну, есть і бачыш, што вось ВСУ там до. Але вось калі там там пачынаючы з тых самых ТЦК і скончуючы чыноўнікамі дзяржавы, все плохія, все дрэнны, все дрэнна. Я все ж такі так, ну, меркаванне беларуса, мне хочацца спытаць, а што, а якая альтэрнатыва? Мне заўсёды так, так, это дрэнна, а якая альтэрнатыва? Не рабіць, не вось мяне падарвала там сёння, убачыў у Фейсбуцы или там ТикТоку здымак там, я так разумею, мужа забіраюць там, ну, без някае гвалту, все, у войска, да, а жонка стаіць перад этим ТЦКшнікам на каленях, там нешто умаля, і каментары, ай, да чаго людзей давялі, там палачы, там бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, мне хочацца гэтым рыба, хлопцы, а вы чаму гэты чалавек не пайшоў абараняць тую ж жонку, радзіму, так, добра, зараз яго оставіць, все, хай все, згіне, все, прыйдуть хлопцы. Што яны будуць слухаць вашых каленей увогуле, як гэта, ну, я разумею жанчыну, там эмацыйна стан такі можа быць, калі нават гэта не фейк, хаця можа быць і фейк, калі, ну, нават калі не фейк, і можна зразумець гэту жанчыну, так, я так эмацыйна такое, но те, хто пачынае каментаваць вот так, вось, ай, ой, палачы, там усё такое іншае. Ну так, прабачце, мужыка затрымалі, ён ухілянт, ён дэзертыр.
3: Як уплывае на ваш унутраны эмацыйны стан праблемы з інфраструктурай? Ці з'явіўся ўжо ў вас такі звыклы алгарытм для выжывання?
2: Ну, ведаеце, праблем пакуль што, праблем з, ну, ведаеце, з мінулай нашай размовы, дадатковых праблем з інфраструктурай не з'явілася. Да, папярэджваюць, што не будзе святла, бывае, што, ну, звычайна так, папярэджваюць, што святла не будзе да 18 гадзіны, а ён не будзе там да 16. Часцей за ўсё раней даюць. Ну і такое вельмі рэдка бывае. А я наадварот, што раз да доктара схадзіў, панавыпісывалі мае лекі. І ёсць такая тут праграма, даступныя лекі, скрынінг плюс. Наадварот, дадалі грошы, дадалі каштоўных лекаў, якія раніше, якія каштуюць. Па маім діабеті каштуюць капеечку, але ось я так палічыў, што я вельмі неблагія грошы зэканоміў на тым, што ось мне выпісалі. Я не ведаю, якое гэта адношэнне мае да там інфраструктуры і нейкіх іншых пытанняў. Ну, гэта вось мяне так парадавала, гэта было то вельмі вельмі дзіўна і прыемна, таму што раней выпісвалі, ну, раней гэта былі такія танныя і мясцовага вырабніцтва лекі, ну і зараз мясцовага вырабніцтва, але вось дадалі такія лекі, якія ад дыябета, якія каштуюць немала.
1: Гаварыў Владзімір Гудко, які пражывае ва Ўкраіне, а пра сітуацыю у гэтай краіне суседцы падчас вайны пытала яго Аліса Полінг.

фестываль «Барнфильд» у Студзіводах придумал летку 2024 года Илья Фёнік с сябрами. И, как отзначают наведники, его масштаб с каждым годом расте, и то шматкроть. А организаторы запевнивают, что с закончением третьего фестивалю распочинается подрихтовка до его четвертой эдиции.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Гадзіннікі нашай студіі показує 9 хвілін на 10-ю гадзіну Беларусі, на 9-ю у Польщі. Ужо на пачатку верасня так званая раёнка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Гэта медычная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раённых гарадах ды ўразлівых груп для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны. Тлумачыць намеснік прадстаўніцы АПК па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей на размову, з якім запрашаем мой калега Улад Грыневскі.
2: Гость рацыі. Мы хочам нашым слухачам прадставіць вось гэты праект раёнка. Якая канцэпцыя? Важнейшае такое пытанне гучыць.
3: То есть, по большому счету, телемедицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси. То есть, у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов. То есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть, жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть, это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом. Их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
2: Давай тут

0: ставім кропкі, то есть аднаго боку гэты праект скіраваны на беларусу, якія менавіта знаходзяцца ў Беларусі, да. З іншага боку таксама на лекару, якія знаходзяцца ў замежжы. А вось як бы ты ахарактарызаваў, ну ці яны таксама знаходзяцца, многія лекары, у уразлівым такім стане, як это працуе?
1: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач-хирург зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
0: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали
1: которые в Беларуси?
0: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу. Ну а праца лекара гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкі дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
1: Она требует есть... годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился по стипендному, учил языки, сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому говорю, мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа. Просто, чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
0: Видаешь, вось я трошки рахтовался до нашей с тобой разбовы, прочитал кольки информацию, и у меня склалось уражение, что это аккурат будет проект, скированный для белорусов, которые живут за мяжой. Ну, бо часами, видаешь, так само у человека, который выехал за мяжу, так и шукая себе у новом житті, вельми часто, ну, потребная такая речь,
1: как поговорить. Медицинская помощь, да?
0: Там так,
1: языковые барьеры.
0: Часами хочется поговорить с лекаром на своей мове, покольки это так само пытание дотычит здоровья. И умудо кажучи, как не думать, что может ты там, например, по-польску, типа немецку, нечто неправильно скажешь, угу. То вельми хочется поговорить со своим лекаром. Угу. Але вот гэта менавіта акцент вы робите на пациента, які будзе внутри. Да. Беларусь.
1: Тут стоит разделять. То есть, к сожалению, если мы говорим про медицинскую помощь, то проблемы есть у всех. И у тех, кто только что выехал в Европу и живет. Проблемы есть у тех, кто живет там уже 20 лет в Польше. И у поляков, которые живут там, всю свою жизнь в Польше, тоже есть проблемы со здравоохранением, с медициной и прочее. Это, к сожалению, реальность. Если мы говорим, что можем мы сделать человеку, которому нужна консультация врача в Европе, потому что он все не знает язык или прочее, у нас чуть более развязанно руки в том плане, чтобы ему помочь. То есть есть полноценные телемедицинские сервисы, в которых человек может официально прийти, получить официальное заключение, рецепты, целые отдельные больницы, амбулатории, так, наверное, корректнее будет говорить. Если, например, Польша, выстроенные для эмигрантов с Востока, то есть где все врачи, безусловно, разговаривают прекрасно там, на русском, белорусском или украинском, соответственно, проще. И тут все упирается, к сожалению, в финансовые ресурсы. И действительно, это просто имеет финансовый барьер и только. С другой стороны, передать деньги финансовые человеку, который живет в Европе, гораздо проще, чем передать эти деньги жителю моего любимого Брагина. И обратная ситуация. Допустим, даже мы нашли способ дать эквивалентную сумму жителю города Брагина. Где ему найти врача нужной специальности? Ему нужно ехать, условно говоря, в Гомель. И дальше еще начнется с момента, что приписка, вы должны обслуживаться там-то и там-то. То есть есть еще другие барьеры. Проект, который будет направлен на эмигрантов, он, в принципе, тоже в процессе разработки, он будет работать чуть по другим, по схожим, скажем так, лекалам, но мы специально их разводим, потому что тут немножко разные юридические моменты. То есть мы можем в Европе оказывать, ну, врач, который полностью легальный, полноценную медицинскую консультацию с официальной выдачей бумаги, что идете в аптеку, покупаете вот это и прочее. В Беларуси у нас очень урезанный функционал, потому что выдать официальную бумагу белорусу, что он обратился, что имеет такой вот, даже презентацию на радиорация, это, по сути, подарить ему табличку с надписью «Арестуйте-ка меня, пожалуйста, так суточки на 15», просто потому что вот, потому что. То есть это работа чуть другого профиля, очень сильно другого. Она работает, ну, извините за такую грубость, немножко через подполье. Поэтому эти проекты мы не смешиваем, их поэтому мы и разводим, потому что для эмигранта у нас более развязанные руки, и там легче решить вопросы. Условно говоря, у мигранту, если там можно посмотреть даже сборы на Байсол, которые периодически появляются именно с медицинской формальностью, собрать проще. А представьте, возможен ли сбор такой на Байсол для того, кто живет в Беларуси? Вот что ему делать? Уничтожено практически все НГО. Да, еще остались организации, которые этим занимаются, но то, что было там до 20-го, оно просто уничтожено. Поэтому у жителя крупного города чуть полегче доступ. В конце концов, он может пойти к другому врачу. Там, в тот же Ладе, в тот же Экомедсервис. А куда пойдет житель Брагина? В лучшем случае, там, километров 150 доехать до Гомеля. Это тоже не так легко организовать. Поэтому мы и делаем этот фокус на тех людей, у которых есть проблемы с доступом к медицинской помощи.
0: Станислав, у тебя есть некие, может, личбы, или это просто вот некие наши отчувания, что этот человек у Брагине, и он потребует этой медицинской допомоги? Ну, пробачьте, вот Брагин где так у нас уже увязался в размову.
1: Брагин уже объяснял, почему этот город стал моим любимым, именно из-за той истории с врачом-интерном, который там самостоятельно работал. Нам трудно сказать, в принципе, какая есть потребность, потому что провести свободное анкетирование, ну, это, мягко скажем, невозможно. Мы можем опираться только на опыт тех инициатив, которые уже были. И тут мы вспоминаем опыт инициативы «Е-здоровье», которая появилась в 2021 году. Команда, которая ее делала, она исходила из того, что ей в стране ковид, и очень-очень сильно будет нужна помощь людям с ковидом. Но по факту, когда этот анализ был проведен, вопросы ковидные заняли процентов 5. Есть нюанс в том, что в том проекте не было такого анкетирования, а где вы живете, потому что на том не стоял этот вопрос. Соответственно, трудно сказать, сколько из них было там из Минска, сколько из Брагина, сколько из Воложина, сколько из Гомеля. Просто по ощущениям, назовем это так, по анализу белорусской прессы, будь она не ладно, пропагандистка районная, можно просто сделать очень простые выводы, когда в некоторых городах, можно вспомнить город Калинковича, который рядом с Мозырем, где прокуратура вынесла то ли Следственный комитет, то ли КГК, честно не вспомню, какая из этих прекрасных организаций в кавычках, дала нагоняй врачам, что 3 года не было онколога, и его работу выполняли другие врачи, типа вот такие они нехорошие. Мы говорим про страну, в которой принят закон, позволяющий поменять специализацию за месяц. То есть ты сегодня терапевт, завтра приказываешь главного врача, ты эндокринолог, а через 5 месяцев ты поедешь на курсы длиной в месяц, чтобы тебя научили, как быть эндокринологом за месяц. При всем желании, чтобы не был талантливый этот врач, который там пройдет через такое, он не сможет адекватно помогать своим пациентам, как бы он ни старался. Это просто физически невозможно. Поэтому мы и делаем этот проект направленным на внутрь Беларуси. Насколько это востребовано? Я думаю, к сожалению, что очень сильно востребовано. Понятно, что будет лимитирующий фактор скорее в виде страха. Все прекрасно понимают, в какой стране люди живут и что бывает за любое публичное недовольство, проявление его или пользование сторонней помощью. Но, к сожалению, я думаю, если бы просто снять все риски страха, того, что смело приходить ни сюда-то не будет, то, я думаю, проект бы просто сразу бы захлебнулся в заявках. На самом деле так. То есть ситуация на районах, она очень грустная. Можно почитать просто публикации в СМИ, когда молодые врачи пишут про свои реалии, когда в прошлом, по-моему, году девушка говорит, что я не готова ехать смотреть. То есть я не против, я не готова, я еще не могу работать, а я буду работать одна. Ну, едь отработай. А про пациентов, ну что, никто не думает. Поэтому, к сожалению, такой сервис нужен. Если не делать ну, по-хорошему, должна быть реформа, что врач не должен ехать на специальную работу в течение там, первого года работы после дипломной подготовки, как это во всем мире сделано. Но в текущих реалиях я очень надеюсь, что получится сделать еще и проект для молодых врачей, у которых будет возможность получить консультацию у опытных коллег, опять-таки, которые безопасны за рубежом, а-ля консилиум, когда ты не знаешь, что делать с пациентом, и ты хочешь помочь, хочешь развивать, но тебе не хватает просто своих знаний. И ты можешь с кем-то посоветоваться, а ты один работаешь в амбулатории, и у тебя не с кем посоветоваться. Но это такая отдельная проблемка.
2: Гость рации.
3: А над вырашением этой проблемы разважаются в представительстве по социальной политике объединенного переходного кабинета. И про это рассказал нам наместник представительства по справах охраны здоровья Станислав Соловей. Что тычется так званой районки, тут консультация будет анонимной и проходить в чате або праз видеосувязь.

той же час Министерство внутренних справ Беларуси 21 жнивня уключило еще 5 человек у список особ, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности. Сярод их музыкант Сергей Михалок. Минский городский суд заочно приговорил выконавцу до 4 годов позбавления свободы. Отрымливается дивная картина. Музыкант небеспечный, а представники режиму, которые навод заборонили женщинам спевать, говорить и читать услых у громадских местах, пожаданные гости. Застается только одно пытание, а девчат у венках соправды не было, бо коли уже все перакулено с ног на голову, дык чому б и не.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Украина-российская война. Беспилотники атаковали Екатеринбург. Что изменится у белорусских школах с 1 вересня? Найбуйнейшая в свете популяция зубров живе у Польши.
2: У студии с новинами стать доверка.
3: 1650 день войны. Свердловскую в области России атаковали беспилотники. В регионе обвестили режим небеспеки от дронов, а местовый аэропорт Кольцово часово закрыли. У Шкаловском районе Екатеринбурга после выбухов почался пожар. Поводле поведомления у мониторинговых телеграм-каналов, дроны и их обломки поцелили у шматповерховые жилые дома, а так само у логистичный хаб Wildberries. Там провели эвакуацию персоналу. Губернатор Денис Паслер поведомил, что ахвяраў няма, информация про потерпелых удакладняется, а на месяцах узгарання працуюць экстренные службы. У школах Беларуси меняют правила харчавання. С 1 вересня будет один формат одноразового харчавання. Для первой измены это другий сняданок, для другой – подвячорок. У обоих выпадках ежа для школьников будет складаться с салаты, горячей стравы и напою. Цены вызначают на мясцовом узровне. У Менску харчавання залежно от узросту школьника обыдется от 2 рублев 41 копейки для першоклассника до 2 рублев 85 копеек для вучня 11 класса. Обед в группе подолгу ужинного дня будет каштовать дорожей 3 рублей 45 копеек. Змены закрануть и школьные программы. Для 10-х классов в межах предмету до призывная медичная подрыхтовка уводят раздел тактичная медицина, а у другим полгодзе хлопчики освоят основы керования дронами, пишет Свобода. Больше за 300 школ почнуть працевать в автоматизованной системе электронная школа, там уведут электронные журналы и дённики. Так само с нового научального года у школах охотники отрымают право робить догляд речев учнев без законных представников дитяти. Достатково будет присутности педагога. Милицейская статистика. Каля 200 поведомлений про звонки телефонных махляров поступило в милицию за минулые сутки. Поводле пресс-службы Министерства внутренних справ зарегистрировано 10 злочинств, здейсненных с выкористанием информационно-коммуникационных технологий. Забликованная махчимость платежов на адрес 13 замежных платежных реквизитов, которые выкористовываются зломысниками. Припиненные расходные операции по 51 рахунку. Здрамана двое курьеров, которые працевали в интересах аферистов. Проведенный выданием позерк анализ сводок МУС показал, что с 18 жнивня в милицию поступило больше за 4400 поведомлений про звонки телефонных махляров, затримано 19 курьеров, при этом ведомство не поведомляя, какие санкции уживаются в дочинении до курьеров. Кроме того, МУС не завсёды информуя про вынятые у их гроши. Найбуйнейшая в свете популяция зубров живе у Польши, амаль 3300. Это прикладно чверть сусветной популяции, информует белорусская служба Польского рада. Усяго 100 годов тому эта живела была на меже изникнення, дякуючи навуковцам вид был отроджены. У 1952-м первые зубры были выпущены назад у Беловежскую пущу. Сегодня тут живе найбуйнейшая у Польши популяция, каля 1200. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 24 да 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 31 жніўня. Бачце, не верылі, а дажылі. Добрага дня, настрою, як завжды, зычыць усім беларускай радыёрацыя. Пры мікрафоне Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут The Killers, Без назвы, Брайан Адамс, Унескладовая ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як завжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, чаму не варта пачынаць раніцу са смартфона. Наступствы могуць кагосьці нават і здзівіць.
0: Радыё Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.

Война в Украине. Те магчимые повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня. Укали новое вызволение. У Бельску под Ляским прошел фестиваль Барненфилд. Про это, да и ведомо ж про иншее, пойдет говорка литерально про 8 хвилинок. Новины представить Стась Дадерка. Варто дочакаться. Что тычется музыки, нас с вами чакают Реликт, Ира, ДРСП.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых магілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Калінаўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень, ну просто лежит он сярод поля камень.
4: А вы кажаце, што он самы вялікі ў Беларусі.
3: Да. Он лежит сярод поля. Комсь камень.
4: І заўсёды там ляжаў.
3: Да, адкуль паявіўся?
5: Практычна. Вот как наша остановка.
6: И его рвали, приезжали, взрывали.
5: Рвали, снимали и не вырвали. Угу. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может, километр два отсюда вон.
5: Посеред поля.
7: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы, ну они уже много где поразбирали, все...
4: Так
7: усе жыдоўскія. Так,
4: ещё у паюрэйскай хаці, так?
7: Ну, это государство потом дала, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туды, спалили их там. Там потом, як поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так. После войны, что баба Вуляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. Теперь уже не приезжаю. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая. Знаешь, что такое рыжая?
4: Да.
7: Золото. Тут фу, земля живой его. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так. Ну... Яшчэ много залатішка у зямлі ляжыць.
4: А вы не шукаеце?
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
7: Там раней Наполеон же тут через нашу вёску праходзіў. Там за этим комчин-каменом туда, там Наполеон стаяў. Тады пасля гэтага Наполеона там склады яўрэйскія былі. Там яшчэ фундаменты, я ж помню, малы быў, фундаменты небольшенькі. Так там тоже это с Россией приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой у колхозе работает, там орал и вырыл вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой. Еще гэтых, не жидовская, а Наполеона.
4: Маю гэта? Чи передал для музея?
7: Где? Продал где-то, сыну машину купил. Ну, продал, неплохо продал. За большие гроши.
8: Добрый день.
9: Добрый день, девочка.
8: А мы до вас.
9: До вас приходите. Заходите. Заходите.
10: Местечко до войны было, жили только поляки, евреи в основном. Белорусов было очень мало.
9: Торговля была больше. Тут...
10: О, у нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
9: Они стали все белорусы. Они поляки, уже... все они белорусы.
10: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице. 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко. Вот тротуары были, красивые здания были. Духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все приходит. Ходит в упадок. Вот. Тут были больницы. Было 3 больницы у нас в Куренце. Пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на радзіме Бранислава Тарашкевича. Запрашаем на чарговую передачу уже завтра.
1: Гулящее жыццё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междзяржаўных спрэчак. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруюць наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шарэнда. Передачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайте на хвалях Беларускага радыё Рацэ.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах, он подтрымливая размовы, что побойдуются.

Война в Украине. Те максимы повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня у Кали. Новое вызволение. У Бельску под Ляским прошел фестиваль Барненфилд. Про это да про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Стась Дадерка.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У 6 областях Украины после обстрела няма электричности. Больше про ситуацию во Украине и на украинско-российском фронте скажет Анжелика Ляльковская в ближайшем выпуску новин на белорусском радио «Рация». Уже праз 5 хвилин. Минавито 5 хвилин застается до 16 години в Польше, 17 у Беларуси.

0: Рыбента на беларускім радыё Рацыі яшчэ адзін гость. Гэта вядомы бубнач акцыі пратэсту 2020 года Алексей Санчук, які 6 год правёў у зняволенні, з чаго 9 месяцаў прасядзеў у ШИЗА і ПКТ, выйшаў без здароўя і зразумеў, што ў Беларусі не ацалее. Таму з невялікім заплечнікам апынуўся за мяжой, і таму яму патрэбная дапамога. А пра тое, што прыйшлося яму перажыць за кратамі, Алексей Санчук расказвае Аліне Андрэевіч.
1: Гость рацыі.
2: Алексей, у якой калоніі вы сядзелі?
3: Іка 17, Шкловская калонія.
2: И кольки вы там отбыли?
3: 3 сентября 2021 года, вот по 6 июля 2026 года. Ну, это получается порядка 5 лет только в колонии.
2: Вам не пропоновали там писать помилование?
3: Да, да. Предлагали несколько раз написать на помилование, признать свою вину. Первый раз, когда я писал, это был 24-й год. Очень устал от того, что со мной происходило, и хотел побыстрее к семье попасть. Тогда не получилось, меня все равно не выпустили. Люди уходили, но не все, кто писал, скажем так. Даже не половина, а меньшая часть уходит после написания. И все. После этого мне не предлагали. Приезжали еще раз. Оставалось 20 с лишним дней. До конца срока приехал человек из ГУБОПИКа. Либо это было КГБ, он не представлялся. Но я предполагаю, что это структуры. Ты сказала, что если мы вам предложим написать на помилование, то согласитесь или нет? Представляете, мне сидит там 3 недели осталось. На самом деле, в тех условиях, даже если выйдешь условно на несколько дней раньше, это большое дело.
2: Али вы тогда, и коли он пропоновал, не стали писать?
3: Не стал, уже бессмысленно писать.
2: За что вас осудили в 21-м годе на такой великий термин?
3: Осудили, скорее, только за участие в воскресных маршах. Я участвовал в составе группы «Требуем разойтись» барабанщиков. Мы выходили по воскресеньям, барабанили вместе со всеми в толпе, поддерживали протестующих. Где-то я примелькался очень, и начали следить за мной. Была прослушка, как я уже потом выяснил, из КГБ слушали меня. Вычислили, а по прослушке узнали, что были лазерные указки у моего друга. Пришли посмотреть к нему на гараж, нашли действительно кучу лазерных указок, пиротехнику. Он все это им отдал, но они записали на видео его показания. Так он говорил, что это как бы на общие деньги куплена пиротехника, лазерный указ. Ну, по крайней мере, там на видео так было понятно. Возможно, не так отвечал, но вывернули именно так. И вот на основании вот этих показаний меня осудили на 5 лет. То есть его пиротехника, там лазерные указки, были трактованы так, что я участвовал в приобретении и в последующем хранении предметов, которые могли бы быть использованы для массовых беспорядков.
2: И штрафа вам не дали, только термин.
3: Не дали.

0: То есть мы там какую-то сумму около 5000 положили туда на лицевой счет Минстранс. И все остальные, оно как бы суммировалось. Вот, и погасили. Где-то в 24-м году последние платежи уже были совершены. 4 года гасился иск Минстранс.
1: Напевно, было так, как и у СИМ, вельми тяжко там. Часто карали вас у колонии?
0: 29 нарушений у меня было, действующих 32 всего. 9 месяцев ШИЗО ПКТ, 2 по 2 месяца и дополнительно еще по 15 суток продления ШИЗО. Это вот 5 месяцев, все остальное я добрал 10-15 суток. Но иногда ребята шутили, короче, что я в отряде меньше нахожусь, чем в ШИЗО. Раз в месяц я стабильно туда ездил.
1: И за что?
0: Да, в основном за слухи. Слухи, либо вот указка сверху приходила, либо там письма, либо какая-то активность на воле была. Вот. Ну, в основном, короче, это могли и сами осужденные. Ну, кто-то завидует, кому-то что-то не понравилось, понимаете? Распространяются слухи, доходят они до администрации, либо не проверяют, либо просто появляются ко мне вопросы, вызывают к себе. И там вот, если это частенько происходит, то фамилия, она уже как постоянно на слуху у сотрудников. Они еще там сами между собой обсуждают, да. И вот опять Санчук пришел, да. Ну все, его надо, значит, наказать. Если что-то произошло, все, значит, Санчук виноват, понимаете? Вот так они уже рассуждают. Неважно, кто там что сказал, все. Если... И сотрудники сами же говорят. Последний раз мне наказание говорили, еще раз твоя фамилия где-нибудь прозвучит, пиная на себя, будешь освобождаться либо с тюрьмы, либо на ПКТ будешь сидеть.
1: Как вы вытримали вот эти жахливые умовы?
0: Самое тяжелое, я сейчас вспоминал сегодня, это проводить дни без сна. С холодом еще можно как-то смириться, но когда не спишь, а это оно же все взаимосвязано, тебе холодно, ты не можешь уснуть. Из-за недосыпа организм не справляется, энергия уходит только на обогрев самого организма, стресс, из-за этого всего вес теряешь, из-за того, что потерял вес, еще более холодно становится. То есть спустя месяц пребывания там можно скинуть 10 килограмм. Я до посадки весил 92, вышел из ПКТ порядка 60 килограмм. Скелет, в общем, вышел оттуда. Раз в неделю проводится в ШИЗО осмотр полностью камеры с выводом осужденного в зону досмотра, полностью раздеваюсь, и вот через буквально месяц-полтора они так смотрят на меня, а что у тебя такой живот вогнутый, да, что ты не доедаешь, холодно тебе, смешно им там было. Ну и кормежка там, она не такая, как в столовой для обычных осужденных, как придется. Иногда вот положат, исходя из того, что вот они приносят 2 бидона с той же картошкой, например, с котлетами. Если там мало человек сидит на ШИЗО в этот момент, ну, они распределяют там условно на 5 камер. А если там 25, то это те же самые 2 бидона с картошкой делятся уже на все камеры. И бывало такое, что просто на донышке где-то немножко картошки там намазано, либо кашки с утра, кусок хлеба с половинкой стакана чая. Вот это весь завтрак. А до обеда там еще 6 часов.
1: Котовальня натуральная.
0: Там окно не закрывается, сквозняк постоянно.
1: Моцно по здоровью это дало себе знать?
0: Моцно. На нервной почве руки начали трястись, такой тремор. Варикоз развился. Сейчас нужно будет оперировать. В октябре мне сказали после обследования. Новообразования появились. Нужно будет удалять на коленном суставе. Венозная проблема – это практически у всех колоний. Если в ШИЗО, то это ты сидишь постоянно, либо на ногах ходишь. Если это в условиях колонии, ты практически постоянно на ногах. Либо куда-то идешь на режимное мероприятие, либо стоять на проверках по полчаса 2 раза в день. Из-за вот этого всего как бы варикоз развивается, и геморрой, и варикоз, это оно все взаимосвязано. Частенько люди ездят, оперируются в условиях колонии на республиканскую больницу, участки вен закрывают, там полипы в желчном пузыре, искривление перегородки носовой. Это, видимо, когда меня задерживали, избивали же, повредили носовую перегородку. Грудь у меня долго болела, грудная клетка, они меня повредили. 3 месяца я не мог вздохнуть полной грудью, потому что болела грудная клетка. Здоровьем надо будет заняться.
1: Слухаю людей, мне рассказывают, но так это

0: натуральныя савецкія гулагі, беларускія турмы
1: або нацысцкія канцлагеры.
2: Зубамі тоже очень у многіх там праблема, они сыпятся из-за того, что кормят только углеводная пища, там мало витаминов. Еды, в принципе, мало. Если это будет политически заключенный с 10-м профучетом, ему закрыт доступ на пополнение счета, он ничего не сможет купить в магазине, в котором и так, честно скажем, не так и много перечня товаров. Но даже это будет ему недоступно, и передачи недоступны. По слуху у меня тоже проблемы начались, я стал хуже слышать на одно ухо, и ничего не смогли с этим сделать. Ну, толком не помогали просто в колонии, хотя я обращался неоднократно. Это наплевательское отношение на здоровье осужденных. Специально сажают в СИЗО, чтобы это здоровье еще больше усугубилось, все проблемы. Там, если есть какие-то нарушения, как-то человек не так себя ведет, как должен, по их мнениям, в СИЗО надо посадить. Если у него какие-то свои убеждения личные, и они отличаются от убеждений администрации, ему, значит, надо посидеть, подумать в СИЗО. У меня было такое еще, когда я сидел в ПКТ, что-то в районе полугода водили на прогулку, а сзади собака за мной идет, и она не в наморднике, ее просто держат, но она очень рядом. И вот в один из моментов не удержал сотрудник, который вел собаку, она набросилась на меня и укусила за локоть. Как-то успела только кусок одежды оторвать от локтя. Я вот почувствовал, что вот челюсти где-то рядом лязгнули, и кусок одежды оторвался. После этого они перестали собак водить. Как это можно расценить? Зачем вести собаку сзади, если там ведут 4 сотрудника? Я в полусогнутом положении, глаза у меня закрыты специальной повязкой. Идти там буквально 10 метров от силы по коридору, прямо и свернуть 2 раза налево в прогулочный дворик. Зачем эта собака? Это вот именно средство унижения и запугивания осужденных.
0: А вы имели некие контакты с семьей, дозволяли вам?
2: В самом начале у меня получилось даже сходить на длительное свидание несколько раз. Потом это запретили. Запретили краткие свидания, письма все цензурировались. Получал только от семьи письма, и то не все. Большая часть писем, особенно от жены, они отбраковывали, составляли документы. Стандартная формулировка содержит запрещенную информацию. И не всегда даже эти документы составлялись. Просто я на звонках спрашиваю, а ты когда последний раз письма писал? Он говорит, я тебе 3 за неделю отправила, а мне ничего не дошло. Потом мне приносят через 2 недели эту бумагу, говорят, вот вам одно письмо запрещено было к вручению. Еще 2 где... Мы уже перестали писать друг другу, потому что это бесполезно. Ты пишешь одно, приходит совершенно другая информация, которая не учитывает мое письмо, но это какой-то поломанный телефон. Мне было проще на звонках сразу получить обратную связь.
0: Да, телефоновать все-таки дозволяли.
2: Телефоновать дозволяли, но это не более 10 минут, хотя по закону до 15 минут. Передать можно лишить краткосрочных длительных свиданий, но вот этого еще нет. Я думаю, недоработка.
0: Скажите, чем вы занимались до 2020 года?
2: Занимался мебелью, проектировал, собирал, устанавливал, монтировал мебель, подключал технику. Ну, это в основном кухни, шкафы, купе, спальня.
0: У вас была своя вытворчесть?
2: Индивидуальный предприниматель ИП «Санчук». 5 лет я проработал последних на себя.
0: Какие ваши планы у Польши?
2: Во-первых, легализоваться, завестись своим уголком, гнездышко для семьи сделать. Вот, обучиться новой специальности, либо продолжать работать по старой мебельной специальности. Дочку отдать в школу. Жене тоже нужно найти работу по специальности. Она у меня продавец, консультант, торговый представитель, HR-менеджер. Много кем работал и в детском саду, и в школе, и в университете работала, и в лагере, и в детском. У нее педагогическое образование, учитель биологии и географии. Я думаю, найдет себя в Польше.
0: Первую тягу, напевно, вам треба здоровье поправить, мне сдается.
2: Конечно, это первоочередное.
0: В материальном плане, как я разумею по тих обвестках, что про вас уже есть, вы не забеспечены абсолютно.
2: Абсолютно, полностью, да, потому что и работать официально не могу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только за плечи. трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься, ну всем. Ни жить негде, ни за что аренду оплачивать.
0: Вы все семьей выехали?
2: Да, я выехал 9 июля, 6 освободился, 9 выехал. До 12 пробыл в Ереване, с Еревана потом 14 числа я уже был в Грузии, в Тбилиси. И до конца месяца я был один. А с 1 августа уже семья моя сюда прилетела. И сейчас вот до сих пор мы вместе, втроем здесь, ожидаем получения гуманитарной визы от польского консульства.
0: Мы надеемся, что все ж таки люди допомогут вам, как допомагают многим, и будем вас чекать.
3: Гость рации.
4: Naszym gościem był Aleksiej Sanczuk, jeszcze niedawno politwiazień. Нагадаю, что ему вельми потребная материальная допомога, покольки пришлось втекать с Беларуси фактично без ничего. А як допомогчи Алексею Санчуку, інформація є на нашому сайті, на сайті racia.com.

0: такая ситуация.
1: Белорусские пенсионеры у жаху от того, что инициатива может спиниться. И они лечат, что это кто-то просто дейничает на зло им, как бы этих людей, мало забеспеченных, оставить в критичной ситуации. Это спланованная акция, так лечат белорусские пенсионеры.
0: У меня так само есть такая думка и у моих волонтеров, что это не просто так, что это акция, якая, максимум, дана вот с белорусских спецслужбов иде, потому что разумею, что такая деятельность не подобается тем, кто сделал невыносные умовы для жизни белорусов в Беларуси. И они спробуют нашкодить нам тут, у
1: так
0: Польши.
1: Так само сделать невыносными так. Умовы и тут?
0: Так, так, так. То, что я бачу, это саправды некая такая спланованная акция. И у разные инстанции, у разные двери грукаются и шкодят нам, и в разных чатах пишут дренное про нас, псуют нам репутацию. Что я могу сделать? Я могу, по-перше, молиться, как Господь боронил нас от врагов, от злых людей. По-другое, я могу вести такую осветницкую справу, каб люди ведали, что мы робим, як все это у нас отбывается, каб люди так само почули тих, кто отримовывает допомогу, их меркование почули. По-третье, максимум, мы так само звернемся до правоохранных органов Польши, каб яны оборонили мое доброе имя.
1: Не звертайте уваги, працюйте далей, тому что саправды это многих людей маломайомостных и тих, что только вертается с турмов, это поставить ее в критичную ситуацию.
0: Я это вельми добро разумею, и я бачу, как саправды корыстно то, что мы робим, и я чую отгуки от людей, и это вельми грея мое сердце, скажем так. Я спробую не у роспач упадать, а не как передолить этот кризис, эту шкоду минимализовать и выставить. После шторма появляется веселка, и саправды, может, некие двери иншие отчинятся, какие были зачинены зараз. А может, и ты отчинятся, какие зараз зачинились.
2: Гаварыў Сергей Ремельянец, былы палітвязень, евангельскі прапаведнік, які ў Варшаве адчыніў ініцыятыву Food for Bell, якая дапамагае маламаёмасным беларусам. Хаця не толькі беларусам, як мы чулі, а всім, хто ў патрэбе, всім, хто звернецца па дапамогу. А вось што думаюць пра гэтую пагрозу існаванню гэтай ініцыятывы тыя людзі, якія карыстаюцца з прадуктовай дапамогі ініцыятывы Food for Bell, кажа Ганна Кулева.
3: Лично для меня, нашей большой семьи, в которой 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек. Сергей и его команда волонтеров сделала очень много. Они нас поддерживали продуктами, поддерживали морально, поддерживали вещами для моих детей. У меня работает один муж, дочка только на подработках, вот так как учится. Дети остальные учатся. Я не могу идти работать, так как с маленькими дома, маленькому мальчику, у нас 5 месяцев только. Без его помощи будет очень тяжело. Сережа с волонтерами – это дар Божий. От чистого сердца хочу, чтобы только у них было все хорошо. И хочется, чтобы они продолжали дальше помогать, потому что очень многим без них будет тяжело. Очень многим. Семьям многодетным, пенсионерам, инвалидам.
4: Меня зовут Татьяна, я из Витебска. Пенсионерка инвалид. Ой, услышала, что очень большие проблемы у нашей фундации помощи, которую возглавляет Сергей Ремельянец, начались. И меня это лично очень пугает, потому что спасибо польскому народу и польскому правительству я здесь получаю пособие, на него и живу. Но 1229, оно практически все уходит на оплату жилья и коммунального. Магазин я не помню, когда ходила. Вот эта помощь, что я получаю регулярно, причем от Сергея за каких-то 10 злотых, это ни о чем, это я имею в виду деньги ни о чем, а помощь, которую я получаю, я за счет ее могу жить и выживать. И по сравнению с другой фундацией, например, на Жалиба же, там тоже Октавиан выдает, и спасибо им огромное, но Сергей выдает таких количествах, в таком разнообразии, и ни один

0: раз в неделю, что можно жить неделю и две, и месяц. Тем более, что мы все знаем, что он не получает никаких грантов, никакой помощи, а только за счет того, что мы сами можем ему помочь. Бензин оплатить, машины. В общем, если с этой фундацией что-то случится, например, я точно окажусь перед выбором, не знаю, ли платить за квартиру, либо есть и жить на улице. В общем, для меня это будет просто трагедия.
1: Меня зовут Людмила, я пенсионерка, живу одна. Очень жаль, что фундация может прекратить свое существование. Многие люди, да и я в том числе, живут благодаря этой помощи. Я работаю по 4 часа. Зарплата, соответственно, маленькая. Большая половина уходит на аренду квартиры. Продукты всегда разнообразные. Сама была свидетелем, что помощь получают не только белорусы, но и украинцы и даже поляки.
2: Эта инициатива под руководством Сергея и с помощью волонтеров оказала моей семье колоссальную поддержку и помощь. Благодаря этим отзывчивым, бескорыстным людям мы выживаем здесь, в Польше. Имея ребенка-инвалида с тяжелейшей инвалидностью и не имея полноценной возможности работать, моя семья оказалась на грани нищеты. И только эта инициатива помогла нам остаться на плаву. Только Сергей не отказал нам в помощи и не посмотрел на национальную принадлежность. Мы из России. Я благодарна безмерно за адекватные отношения, за продовольственную помощь, за человеческую поддержку.
3: Наталья из Беларуси. Когда я только-только приехала и подалась на защиту, ни работы, ни пособия, жилье тоже я не могла оплатить. Спасибо, приютили меня. Поэтому та поддержка с продуктами была просто, но неоценима. Сейчас, конечно, мне полегче, имею разрешение на работу, могу подрабатывать, но все равно не всегда есть работа. Только пособие плюс маленькие подработочки, этого хватает оплатить на комнату. А ведь надо еще что-то кушать, покупать лекарства, надо одеваться. Такие моменты. Помощь фундации неоценима. Даже легче жить, когда знаешь, что если вдруг у тебя какое-то трудное время настало, и ты не сможешь купить продукты в магазин, то есть фундация, которая тебя поддержит. И это дает возможность не отчаиваться, не опускать руки. Ведь таких людей, как я, много, и появляются все новые и новые. Очень жаль, что есть люди, которые не понимают, насколько важна какая инициатива, и ставят палки в колеса.
4: Бывало так, что по дороге завозил на своем личном транспорте продукты пожилым людям и мамочкам с детьми, тем, которые не могли приехать. За год людей стало больше. Просьб помочь привезти продукты тоже стало больше. Затраты времени на топливо, на транспорт увеличились. Понятно, это у меня. А что уже говорить про волонтеров и о Сергее, там еще больше. Еще интересную штуку заметил, что люди, которые из одного района объединялись, как мы в ковид в 2020 году, проявляли солидарность, взаимопомощь.
5: Я приехал в Польшу из Беларуси. Знакомые сразу помогли мне записаться на эту гуманитарную христианскую помощь Октавиана и Сергея. Я им благодарен за это. Больше года я получаю продукты. И сам иногда помогаю на раздаче. Такая помощь – хорошее подспорье для семейного бюджета.
6: Про ситуацию инициативы Food for Bell с организаторами этой инициативы, але так само и с теми людьми, которые отримливают от ее допомогу, размовляла наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: Тогда готовьте родителей заранее, составляйте опросы, выясняйте, как этим конкретным родителям, на что они согласны, на вторую смену или, извините, на 40 детей в классе. Я не знаю, что выбирать в таком случае, да, вот вас будут плохо учить или вас будут плохо учить во вторую смену, все такое вкусное. Да, в общем, знаешь, с коммуникациями с гражданами у него не очень хорошо, да, примерно как у Барановической школы, которая там, да, даже девочку с завивкой и с таким с полухвостиком, да, раскритиковала, сказав, что нечего, да, гульку и косичку.
1: Слушай, ну, здаецца, можа быць, ну, у лепшых традыцыях, вон, як у брытанскіх там вот школах, каледжах ходзяць усе ж таксама там ці ў якіх-небудзь Оксфордах тых же самых, ну, вот прыгожа ж выглядае, дысцыплінуе, даведаў, можа быць, дысцыплінаваныя дзеці больш схільныя.
0: Да, слушай, вот із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всякіх частных дарагіх школ надо абязательна взяць эту сложную, неудобную требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника, да, который там бегает, прыгает, ест борщ в столовой, да, и он при этом должен выглядеть вот почему-то как оксфордский, значит, мальчик, который, у которого там, может, еще и гувернантка какая-нибудь имеется, да, и костюм этот у него явно не один, вот, и традиции совершенно иные. Ну, давайте возьмем самое сложное и геморройное. А давай, слушай, как у британской королевы в парламент надо будет в шляпках только ходить, да. Вот как красиво, когда к британской королеве идут, все дамы в шляпках, да, и сразу видно, слушай, к британской королеве идет, да, или вот на прием Лукашенко. Вот пусть все дамы будут в шляпках. Мне кажется, что это очень мило. Вот, ну, на остальным вряд ли так покажется, да. Ну,
1: а вообще мужчины, которые идут, повинны быть с усами.
0: Подожди, с усами у нас есть уже мужчина. Зачем нам второй мужчина с усами?
1: Ну, так все, так вообще, так уже, что же.
0: Вот уж вы, мужчины с усами, сложно с вами.
1: Ну, ось такое бачанне. Калі казаць пра, здаецца, там еще таксама тема была пра заробкі настаўнікаў. Вот што з заробкамі настаўнікаў не так? Вот здавалася, як там яны кажуць, ну, все ж в парадке, можна заработаць $1000.
0: Ну, хорошо, если можно, да. Слушай, ну, вообще все обсуждения, значит, зарплат в Беларуси, они сводятся к тому, что где-то еще хуже, да? А что вы хотите, да? А раньше мы вообще по $20 получали, да? Раньше мы все без доноров работали. А в Польше вообще он тут, знаешь, пенсионер бывало, надо ему купить, понимаешь, от гипертонии таблетку, да? Он сидит с шапкой, деньги просит. Ну, у пенсионеров в Польше от гипертонии, от хронических заболеваний таблетки бесплатные, ну, неважно, да? Главное по телевизору, чтобы рассказывать так, чтобы тебе твоя тысяча казалась просто манной небесной, да? Ну, весь вопрос в том, готовы ли люди массово поступать и заканчивать педы, чтобы идти и получать эту самую тысячу. Работая с 40 детьми, значит, вот это вот, обеспечивая внешний вид подходящий, орфографический режим, значит, кучу требований, все эти милитаристско-патриотические штуки, да, ну, вот, ну, получается, что недостаточно, да, ну, вот, как-то так. Можно увеличивать закрепляемость, а можно платить больше, а можно пугать сильнее. Ну, вот догадайтесь, с каким путем идут эти товарищи. Все обсуждения зарплат в Беларуси, я несколько таких текстов прочитала за последнее время, они все сводятся к убеждению в том, что, слушайте, это еще большая зарплата, это мы еще вам переплачиваем, да? Вы еще тут повыступаете, да? Так мы вам еще меньше платить станем. Ну, никто не собирается платить больше, таких возможностей, ресурсов нет.
2: Заробкі настаўнікаў адны з самых нізкіх у бюджэтнай сферы, кажуць эканамісты. Пры гэтым агулам заробкі па краіне растуць. Ці ёсць мяжа? Працягваюць міцер Лукашук і Вольга Лойка.
1: Буквально на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі навіну пра тое, што сярэдні заробак у Беларусі у ліпені вырас да 3172 рублёў. На што людзі падчас абмеркавання ў сацыяльных сетках, асабліва ў рэгіёне, пачалі пісаць, дзе мае 3000 рублёў. Дайшла справа нават да парламента так званага. Пачалі там абмяркоўваць гэтую сітуацыю, маўляў, што трэба неяк вырашаць назапашаныя зарплатныя праблемы. І адна з іх – разбежка па гэтых выплатах у рэгіёнах. Ну вот з тым, што такая сітуацыя, такая праблема ёсць, нават згодная кіраўніца Цэнтра чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі Анастасія Баброва. Што, праўда, цікава, потым яна кажа, што за гэтыя грошы,

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Холланд увайшоў у тройку найбольш касавых акцёраў у гісторыі кіно. Discussion Film паведаміў, сукупная збору фільмаў з удзелам акцёра перавысілі 15 мільярдаў долараў. Холланд абышоў Крыса Прата, на рахунку фільма якога каля 15 мільярдаў. Істотна павялічыць паказчык Холланду дапамог Чалавек-павук Новы дзень. Зборы супергеройскага фільма ўжо перавысілі 2 мільярды і 280 мільёнаў долараў. У выніку акцёр заняў трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш касавых артыстаў, саступіўшы толькі Зоі Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд таксама стаў наймаладзейшым акцёрам у першай дзясятцы. У рэйтынгу пасля яго размясціліся Крыс Пратт, Самуэль Джэксон, Роберт Дауні-малодшы, Том Круз і іншыя. Раней стала вядома, што Холланд на Чалавеку-павуку Новы дзень можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука ў фільме «Першы мсцівец. Супрацьстаянне» ў 16-м годзе акцёр атрымаў толькі каля 250 тысяч долараў. Акцёр Том Фелтон, які сыграў Драка Малфоя ў фільмах пра Гарри Поттера, пажартаваў, што ў рэальным жыцці зараз выглядае лепш, чым экранная версія яго пастарэлага героя. Пра гэта ён распавёў выданню People, узгадваючы здымкі эпілогу Гарри Поттер і Дароў смерці частка 2. У фінале фільма дзеянне пераносіцца на 19 гадоў наперад. Гарри, Рон, Герміёна і Драка паказаны ўжо дарослымі, калі выпраўляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, акцёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва ў параўнанні з Гарры і Ронам. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае нязбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпусціць карціну 2 чэрвеня 28 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінатэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды «Наскар», куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі? У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадэраваў дэбат і Змісер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну, я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленна вяло цікущую.
3: Да, паступова, ну, мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю там розных там конфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што, пра што гаварыць?
4: Ну, магчыма, яны будуць. Тут пытанне менавіта ў тым, што ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз таксама ў іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанне бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім Саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены.
5: С этим я согласен.
4: Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
5: Я согласна,
4: што на іх стране мяч. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэтая эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна каб ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы што? Мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць у Беларусі, можна казаць, колькі згодна, што яго няма, ён ёсць. Па ўсіх напрамках, каб яго вырашыць, каб мы, каб вярнуліся да таго, каб дзяржава функцыявала больш стабільна і нармальна.
3: А вось, давайце просто вот бачанне. Ну, Артём сказаў...
5: Так не звучыць са стороны. Вот как ты сейчас говориш, вот так никогда не звучыць са стороны ні КС, ні кабінета, ні офіса. То есть это абсолютно...
3: Это новы тренд зараз заклаў Артём. А ты мне менш, вось ён зараз агучыў так вот, як ён бачыць. Як табе бачыцца вот это вот, ну, магчымае развіццё вот гэтага далейшага нейка там дзеяння?
5: Мне трудно представить на сегодняшний день, как структуры демократических сил, оставаясь в позиционировании, что мы политическая альтернатива, что мы параллельное там, значит, экзальное государство там в изгнании, что с ними возможен разговор. То есть на сегодняшний день мне кажется, что, во-первых, когда мы говорим, например, про... Я так понимаю, что у вас там в заголовке было, что круглый стол, и я хочу уточнить это у тебя, Артём, что это тоже, чего я не понимаю. Круглый стол планируется когда? Когда Лукашенко умирает, я так понимаю?
4: Не обязательно.
5: Сейчас?
4: Не обязательно. И не сейчас. Это когда будет с обоих сторон готовность. Это мы высказали готовность. Мы готовы хоть завтра, как говорится, да, сесть и начать разговаривать про то, как нам сохранить независимость.
3: Мы Беларуси. Это кто? Вот я так разумею, Настасья, да это у Тымлику. Кто это кто?
4: Я как старый молодый бюрократ. Первый, у нас есть резолюция координационной рады, якая принятая. Вот мы как координационная рада, и я ведаю, что есть заява и позиция объединенного переходного кабинета. Я думаю, что коли есть позиция ПК, яким керует Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской так само это потребует. Як мінімум гэтых трох структураў. Далі мы можам рухацца как бы наступным крокам, ну, пашыраць, ствараць ці тут дэлегацыю, ці кагось размаўляць, хто хацеў бы удзельнічаць у гэтым працэсе з боку дэмакратычных сілаў. Вось гэта, я думаю, што как бы наступныя крокі. Але вось гэтых трох структураў, я гэта пазіцыя, мне падаецца, яна ўжо агульная, яна сфармаваная, яна агучная. У тым ліку на канферэнцыі Новай Беларусі там была дэкларацыя ці рэзалюцыя, дзе таксама прапісана, давайце выходзіць праз нацыянальны дыялог, і ў якасці інструмента нацыянальнага дыялогу прапаноўваецца круглы стол.
0: Гэта праграма «Еўразум» і дэбаты Настасі Касцюговай і Артёма Брухана. Яны спрачаюцца пра тое, як змяніць сітуацыю вакол Беларусі і беларусаў з дапамогай перамоваў ці ціску.
3: Ну, добра, з гэтым бокам разабраліся. А з таго боку?
4: З таго боку, слухайце, мы ж не кажам, вы там за нас вырашаеце, хто ў нас будзе ў дэлегацыі, а мы будзем вырашаць за вас, хто ў вас. Не, як яны там вырашаць? Это іх праблемы і іх пытанні.
3: Настасі?
5: Да.
3: Судзячы па выразу вашага твара, я разумею, што вы тут нешта вот прыгатавалі такое, не вельмі прыемнае ў якасці аргументаў, Артём.
5: Я пытаюся это всё прымерыць на как бы текущую рэчаіснасць, у которой мы находзімся. То есть это всё, ну, прыятны, конечно, план. Было б здорова, чтобы так было, чтобы вот со стороны режима Лукашенко там сказал, ну, вот ты Турчин, значит, Рыженков там и вот Наташа Петкевич, ну, идите подрандите с этими змагарами. Но я себе с трудом это всё, я не понимаю, зачем им это. Ну, то есть я могу себе представить, например, там, зачем до какого-то уровня снижать репрессии. Я могу себе представить, зачем освобождать людей. Я могу себе представить, ну, зачем на ряд вопросов, да, я не могу пока представить, зачем разговаривать с институтами демсилы в экзайле, Не потому даже, что там, типа, ну, они нам отвратительные, мы их не любим, они нас бесят, что, конечно, тоже правда, а потому что, а так, а что они нам предлагают? В чем их, как бы, предложение? Что, они такого, что такого качественно нового появится или изменится после этого разговора и этих договоренностей? То есть с нас, типа, с, вот, типа, сидит Лукашенко там, ну, он, наверное, так не думает, ему вообще, наверное, плевать. Ну, кто-то, кто, может быть, об этом думает, думает так. То есть, типа, режим должен освободить людей, всех, остановить репрессии, все, значит, дать вернуться всем активистам, снова создать условия для того, чтобы было много каких-то организаций гражданского общества. И появились независимые медиа. Все из того, что я перечислила, является источниками угрозы, ну, как бы источниками риска для существования этой системы. Они поранились на 2020 году. Я думаю, что они теперь будут, знаете, ну, когда это дуешь уже на воду, после того, как обжегся. Вот сейчас, и как бы взамен при этом мы должны получить что-то настолько как бы ценное, настолько что-то экзистенциально важное, способствующее выживанию вообще этой системы и страны в целом, что мы на это пойдем.
6: Заходний вектор. Той самый заходний вектор, про який ты кажешь, что вот зараз Россия подтискает, есть экономичные проблемы, есть демографичные проблемы, и они не вырашаются. Ну, не вырашаются. Привезли на початку, кого там, пакистанцев хотели привезти, не отрымалось.
5: А как демографическая проблема решается в этом случае?
6: Люди будут вертаться. Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
5: Откуда мы это знаем?
6: Ну, я уверен.
5: Шесть лет прошло, Артем, ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет. Никакая
6: частка не вернется. Частка вернется, плюс те люди,
5: при очень
6: які...
5: позитивных оценках экспертов вернется 30% от тех, кто уехал.
6: Супер, уже добро. Уже добро.
5: Я согласна, люди... что это неплохо, но это не...
6: Это уже добро, это
5: этим
6: то,
5: сложно...
6: Что... Это люди уключатся в экономику, плюс те люди, которые смогут ездить, они будут привозить гроши из Европы. Это все равно той процесс, который будет, ну, у плюс в Беларуси. Это не будет у минус, по-перше. По-другое, снесет санкции. Это, мне подается, так само вельми важно. Это и махчимость гандлю с Европой.
5: Это важно.
6: Это добрый рынок, это важный рынок. Там про технологии... не кажу, бо у китайцев там я не хапаю, у них, але, ну, так само, добра, там, гандаль, технологии, что-то еще из Европы. Ну, и третье, опошнее, это все ж таки, как кажуть, ну, узмацнение суверенитету, бо коли почнутся некие процессы политичные, вот зараз супрацьстаяць прарасійскай нейкай групоўкі палітычнай, якая можа з'явіцца падчас транзіту, ну, некаму.
5: А входзіць ли еще в этот список, вот я перечислила требовані со стороны демократического сообщества, прекращение участия в войне?
6: У ідэалі так, але я думаю, что калі цвяроў заглядзець на, ну, на сённяшнюю ситуацию, пакуль не пачнуцца мирные перамовы, то, ну, вось гэтага круглага стола яго не будзе.
5: Так вот в этом-то вся и проблема, что у нас большая часть санкций это военные санкции.
6: Ну, вось я и кажу,
5: мы не можем принести за стол, вот смотри, мы не можем привести за стол, вот если вы с нами поговорите, вернутся люди в страну, вернется, как я уже сказала, по позитивным оценкам около 30%. Нет. Наверняка это сработает, что, ну, какой-то появится чуть больше доверия, какая-то часть людей действительно может вернуться. Может это повоздействовать на, ну, какие-то экономические показатели, там, на какие-то, может быть, инвестиции, хотя все равно страна рядом с двумя воюющими странами, это очень сложно.
6: Я тут, гляди, выносим...
5: Бизнес и так далее, но санкции мы не можем пообещать. Во-первых, мы их не вводим, во-вторых, мы не можем их остановить, потому что это военные санкции,
6: ведаем,
5: а Беларусь участвует в войне.
6: Анастасия, мы же ведаем, за что они вводятся. И вот тут как раз размова про то, что покуль где война сапраўды, вот эти военные санкции сапраўды, хутчэй за все, они не будут зняты. Я кажу, хутчэй про период деэскалации. Мирных перемовов. Бо зараз подчас деэскалации, ну, вельми складана, каб махчима. Я допускаю, что режим може пайсці на некие такие политичные заходы, але хутчэй это будет звязано с деэскалацией. И вот гэтые ближайшие полгоды мы зразумеем, ці будет далі яшчэ большая деэскалация, все ж таки пойдзе эскалация, ці да деэскалации. И вот тут прапанова, яна вось менавіта пад все ж таки круглы стол і перамовы, гэта пад умовы деэскалацыйнага сценару. Калі адбудзецца там трэця сусветная, ну, які круглы стол? Тут
5: думаю, што ўжо ніякі.
6: Да, ну, тут уже как бы размова зусім іншая будзе. Але мы зараз кажам пра сценар, калі ёсць как бы рамка, калі вогулі ідзе как бы разрадка ў рэгіёне.
5: Да, но возвращаясь к требованиям, которые со стороны демократической супольности, и при этом предложения, которые идут со стороны демократической супольности, вот если мы уже говорим про трезвый взгляд, не кажется ли тебе немного неравномерным желание вот этих вот всех вещей и предложения взамен, ну, немножко укрепиться суверенитет, ну, наверное, какие-то санкции снимут, Ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
3: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер координационной рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
5: Живе, что.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рацыя. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых магілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень, ну просто лежит он сярод поля камень.
2: А вы кажаце, што он самы вялікі ў Беларусі.
3: Да. Он лежит сярод поля. Комсь камень.
2: І заўсёды там нажаў.
3: Да, адкуль паявіўся?
4: Практычна. Вот как наша остановка.
5: Его и рвали, приезжали, ну, взрывали.
4: Рвали, снимали и не вырвали. Ага. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может. Километр два отсюда вон.
4: Посеред поля.
6: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы. Ну, они уже много где поразбирали. Все жидовские.
2: Так вы еще по еврейской хаче, так?
6: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса, по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так, после войны... Что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжаю. Так же ж каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая, знаешь, что такое рыжая?
2: Да.
6: Золото. Тут фу, земле живое его. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так, ну... Яшчэ много залатішка у зямлі ляжыць.
2: А вы не шукаеце?
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
6: Там раней Наполеон же тут через нашу вёску праходзіў. Там за этим Комсінкаменам туда, там Наполеон стаяў. Тады пасля гэтага Наполеона там склады яўрэйскія былі. Там яшчэ фундаменты, я ж помню, малы быў, фундаменты небольшенькі. Так там тоже это с Россией приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой у колхозе работает, там орал и вырыл вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой. Еще этих, не жидовская, а Наполеона.
2: Маю это? Чи передал для музея?
6: Где? Продал где-то, сыну машину купил. Ну, продал, неплохо продал. За большие гроши.
7: Добрый день.
8: Добрый день,
7: а мы до вас.
8: До вас приходите. Заходите.
9: Местечко до войны было, жили только поляки и евреи в основном. Белорусов было очень мало.
8: Торговля была больше, больше. Тут...
9: О, у нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
8: Они стали все белорусы. Они поляки, но теперь все они белорусы.
9: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице. 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко. Вот тротуары были, красивые здания были. Духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все приходит в упадок. Вот. Тут были больницы, было 3 больницы у нас в Куренце, пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родине Бронислава Тарашкевича. Запрошаем на черговую передачу уже завтра.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор, але было оно так само причиной междержавных спречек, провоковало национальные конфликты, мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях Белорусского радио РАЦЕ.
0: Радио РАЦЕ. Тут живе Беларусь.

за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христ!